0: Реклама на Казанском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба әнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: Основано на реальных событиях.
3: Казахстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: От автора фильма «Оян Казак». Он стремился к своей мечте, но у большой игры свои правила.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Кара Алтын. С 10 сентября в кино.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
5: Қызық деректер. Ұмытылмас тарих. Ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.

0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Баян Сайдалина, доброе утро. Инвестиционный штаб при правительстве оказал поддержку 309 проектам на 154 миллиарда долларов. Приоритет отдается глубокой переработке сырья, локализации, выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, а также проектам с созданием постоянных рабочих мест. При этом совершенствуют механизмы поддержки инвесторов, сокращая сроки административных процедур и используя соглашения об инвестициях. В прошлом году решения инвестштаба позволили в ускоренном порядке приступить к строительно-монтажным работам по 12 проектам в 9 регионах. Общий объем вложенного капитала превысил 1,5 миллиарда долларов. Казахстан и Нидерланды усиливают систему прогнозирования паводков и засух. Специалисты двух стран провели техническую сессию по проекту разработки национальной системы раннего предупреждения о наводнениях и засухах и интеграции данных о водной инфраструктуре. В рамках встречи программисты и инженеры Нидерландского института, разработчика платформы, на базе которой создается система прогнозирования, провели углубленную техническую работу с казахстанскими специалистами. На сегодняшний день платформа охватывает 11 водосборных бассейнов рек. До конца года планируется увеличить их количество до 16. И к другим темам. Суд в США заблокировал решение Дональда Трампа ограничить срок действия визы для иностранных студентов и журналистов. Ранее власти США приняли решение об ограничении срока действия виз трех категорий. Студенты и иностранцы, приехавшие по программам обмена, смогли бы находиться в стране не более 4 лет, а журналисты не более 240 дней. Суд указал, что изменение может существенно уменьшить число иностранных студентов, преподавателей и журналистов, а крупные университеты понесли бы убытки в сотни миллионов долларов. Меньше половины жителей Германии владеют собственным жильем. Лишь 43,5% домохозяйств живут в собственном доме или же в квартире. Страна остается единственным государством ЕС, где большинство населения арендует жилье. Для сравнения, в Румынии собственным жильем располагают около 94% жителей, а в Словакии 93%. Особенно низкая доля собственников наблюдается среди молодых жителей. Почти 3/4 немцев в возрасте от 25 до 45 лет арендуют жилье. Среди основных причин эксперты называют высокую стоимость строительства и земельных участков. Китайская компания Yubtec Robotics запустила первое в мире производство роботов-гуманоидов с помощью роботов. Они способны выпускать до 10 тысяч экземпляров в год. Фабрика находится в городе Лючжоу. Ее мощности позволяют выпускать по одному роботу каждые 10 минут. Производство фактически полностью автоматизировано. Роботы занимаются нагрузкой поддонов, погрузкой и перемещением материалов. Новую канатную дорогу построят в горах Алматы на высоте почти 4 километра. Объект может войти в тройку самых сложных и протяженных в мире среди подобных сооружений, передает 24KZ. Безопорная маятниковая линия к пику Чкалова стартует от верхней точки горнолыжного курорта Шимбулак на высоте 3200 метров и завершится на отметке около 3800 метров. Доставлять специалистов и оборудование будут с помощью вертолетов. Реализовать проект планируют в течение 3 лет. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила необычный памятный трофей после победы на US Open. Чемпионский пояс выполнен в стиле наград, который вручают победителям соревнований по ММА и рестлингу. Пояс выполнен в золотом цвете, на нем размещены именная надпись и символика US Open. Подобные трофеи стали одной из традиций американского турнира «Большого шлема». Организаторы ежегодно готовят для победителей нью-йоркского турнира памятные пояса, стилизованные под чемпионские награды из единоборств. В завершении выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 447 тенге 68 тен, евро 516 тенге 21 тен, российский рубль 5 тенге 31 тен. А теперь о погоде. По данным Казгидромета, в Астане без осадков 21 градус, в Алматы ясно 28, в Павлодаре, Караганде, Петропавловске, Семейске, Магорске 18, Кокшетау, Костанае 21, в Жезказгане, Уральске 25, а в Актобе, Талдыкургане 27, Кызылорде, Кунаеве, Таразе 29, в Актау, Атырау, Туркестане и в Шымкенте сегодня 31 градус. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Добрый день. Обеспечить готовность всех объектов к отопительному сезону поручил Олжас Бектенов на совещании, посвященном подготовке страны к предстоящему отопительному сезону, о готовности энергоисточников, тепловых сетей и обеспечении топливом доложил вице-министр энергетики Ирлан Акбаров, а также акимы областей. По данным Минэнерго, завершена подготовка всех включенных в план объектов образования и здравоохранения, котельных, а также жилых домов. Премьер-министр подчеркнул необходимость завершить оставшиеся работы и обеспечить своевременную подачу тепла. Министерству энергетики совместно с КТЖ поручено принять меры по поставке угля и мазута на энергообъекты и населению. 103 миллиона тенге субсидий похитила преступная группа в Туркестанской области. Для реализации незаконной схемы использовались 4 ИП и 2 ТО, формально зарегистрированные на третьих лиц. Фактически контроль над ними проводился через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности. В информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных, а также проведении селекционной работы, после чего оформлялись электронные заявки на получение субсидий, полученные из бюджета. Таким образом, денежные средства обналичивались, распределялись между участниками схемы и использовались в личных целях. Цены на лекарства стоимостью до 1 МРП или же 4325 тенге выводят из-под государственного ценового регулирования в Казахстане. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, эта мера реализуется в рамках поэтапного дерегулирования цен на лекарственные средства. Она направлена на развитие конкуренции, расширение ассортимента и повышение доступности препаратов для населения. После исключения из системы госрегулирования участники рынка смогут самостоятельно устанавливать цены на недорогие лекарства с учетом спроса и предложения. В Минздраве отметили, что регулирование станет более адресным и будет сосредоточено на препаратах, доступность которых требует дополнительной защиты со стороны государства. Усилить работу с историческим контентом в социальных сетях и противодействовать распространению недостоверной информации предложила депутат Шолпан Каринова на пленарном заседании Курултая. Она отметила, что сегодня историческое сознание формируется не только посредством учебников и научных трудов. По ее словам, возрастает влияние социальных сетей и цифровых платформ. Молодежь, а в особенности, получает большое количество информации через такие платформы, как TikTok, Instagram и YouTube. Поэтому все большее значение, по ее словам, приобретают вопросы, как какая информация распространяется об истории Казахстана, каков ее источник и каким образом она доводится до общества, отметила депутат. В этой связи она просит правительство определить национальное историческое сознание одним из приоритетных направлений государственной информационной политики, сформировать систему, обеспечивающую научную обоснованность и достоверность контента, связанного с историей Казахстана. Air Astana восстанавливает авиасообщение с Дубаем. Регулярные рейсы по маршруту Алматы-Дубай-Алматы планируют начать с 1 октября и Астана-Дубай-Астана со 2 октября. Постепенно частота полетов будет наращиваться. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, Air Astana следит за развитием событий в регионе и может скорректировать расписание полетов в зависимости от обстановки на Ближнем Востоке. В Алматы готовится ко дню города. В рамках мероприятия в мегаполисе высадят разнообразные диковинные растения, сообщает Закон КИЗ. Всего планируют высадить около 1500 новых растений 32 видов. В город уже доставили крупномерные деревья высотой до 3,5 метров. Декоративно сформированные хвойные, штамбовые растения, кустарники и цветущие многолетники. Об этом сообщили в Управлении экологии и окружающей среды города. Особенно среди завезенных деревьев выделяются взрослые с уже сформированными многоярусными кронами. Некоторые из них выполнены в стилистике садового бонсая. Форма создается заранее и сохраняется по мере дальнейшего роста деревьев. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 447 тенге 68 тен, евро 516 тенге 21 тен, российский рубль 5 тенге 31 тен. А теперь о погоде на завтра, 17 сентября. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков. Ночью 7, днем 24 градуса. В Алматы ясно. Ночью 12, днем 25. В Уральске, Усть-Каменогорске 19. В Актобе, Павлодаре, Семее 21. Петропавловске, Кокшетау, Костанае 23. В Жезказгане 25. Караганде, Атырау, Талдыкургане, Кунаеве 27. Таразе 29. В Актау, Туркестане, в Шымкенте 31. В Кызылорде завтра 33 градуса. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 7 7 3 8. Астана қаласының коды 717 2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Икс. Здравствуйте. Казахстан присоединится к правилам Всемирной торговой организации по внутреннему регулированию услуг. Курултай одобрил в первом чтении ратификацию законопроекта. Правила охватывают требования и процедуры лицензирования, стандарты в сфере услуг, а также квалификационные требования. Сегодня к ним присоединились 72 страны-участницы ВТО. В области Абай продолжает менять тепловые сети. Работа идет по замене почти 54 километров. Как доложил аким Берик-Уали, снизить их износ удастся наполовину. Сегодня премьер провел совещание о ходе подготовки к отопительному сезону. По словам акима области Абай, ремонт котельного оборудования завершен на 95%. Объекты образования, здравоохранения, социального сектора и жилого фонда полностью готовы к зиме. В целом все работы по плану завершат до конца сентября. В Акмолинской области завершают строить 4 модульные котельные. Как сообщил глава региона, заменены 24 котла из 26. Отремонтировано 37 километров теплосетей. Это составляет 97% плана. Кроме того, сейчас ремонтируют оборудование Степногорской ТЭЦ и идет реконструкция городской тепломагистрали. Социальные объекты и жилой фонд области подготовлены к отопительному сезону. На платных дорогах фиксируют нарушения скорости. По данным Казавтожола, с начала года свыше 600 тысяч фактов. Большинство водителей превышают среднюю скорость. Автолюбители призывают соблюдать ограничения по всему маршруту, а не только там, где установлены камеры. В Казавтожоле напоминают, скорость контролируют для снижения аварийности. Вертолет местного телеканала NBC разбился в Лос-Анджелесе. Все произошло во время съемок новостей с воздуха. 3 человека погибли, еще 2 пострадали. Вертолет упал на территории складского комплекса, после чего начался пожар. Под огонь попали и автомобили. Происшествие расследуют сразу несколько служб. Полиция, Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте. Air Astana рассчитывает запустить прямые рейсы в США в новом году. Об этом на форуме рассказал глава национальной авиакомпании. Перевозчик ждет поставки первого Boeing 787 Dreamliner. Эти самолеты предназначены для дальнемагистральных направлений. Как заявил Ибрахим Жан-Лиэль, перед запуском прямых рейсов в США авиакомпании еще необходимо решить вопросы безопасности и получить соответствующие разрешения, а также урегулировать операционные вопросы. Бесплатный интернет на борту запустила одна из турецких авиакомпаний. Wi-Fi предоставляет на отдельных международных рейсах. Все самолеты компании оснащены оборудованием турецкого спутника связи. Правда, бесплатно будет только 5 мегабайт для общения в мессенджерах. Большой трафик обойдется от 3 до 13 евро в зависимости от пакета. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 447 тенге 68 тиин, евро 516.21, российский рубль 5 тенге 31 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 7, днем 24 градуса, в Алматы ясно, ночью 12, днем 25. В Уральске, Усть-Каменогорске 19, в Актюбе, Павлодаре, Семи 21, в Петропавловске, Кокшетау, Кустанае 23, в Жезказгане 25, в Караганде, Атырау, Талдыкоргане, Кунаеве 27, в Таразе 29, в Актау, Туркестане, Шымкенте 31, а в Кызылорде 33 градуса. Саулила Икс, служба новостей Казах Радиолары.

0: уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радиосында. Уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. На 19 миллиардов долларов подписаны коммерческие соглашения в рамках госвизита президента в Сеул. Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал на саммите Центральной Азии Республика Корея. Как он отметил, двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень. Отмечу, это первый саммит. Наш президент предложил сформировать портфель флагманских совместных проектов с акцентом на локализацию производства, трансфер технологий, развитие региональной кооперации и экспорт готовой продукции на рынки третьих стран. Еще одним приоритетом Токаев считает развитие транспортного логистического потенциала. По его мнению, в глобальной цепочке поставок возросла роль Центральной Азии как важного связующего звена между Востоком и Западом. Президента также интересует опыт Кореи в развитии водородной энергетики. У нас уже есть совместные инициативы, но глава государства призвал перейти к практической реализации пилотных проектов по производству и применению чистого водорода. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил усилить партнерство в сфере критических материалов и сотрудничать в цифровизации и искусственном интеллекте. Например, запустить с Кореей региональную программу AI Talent для подготовки специалистов в сфере ИИ для стран Центральной Азии. Совещание по сокращению теневого оборота провел министр национальной экономики. Отдельным вопросом стала ситуация на ювелирном рынке. Эксперты предложили его легализовать. Значительная часть оборота ювелирных изделий по-прежнему находится в тени. В прошлом году ломбарды передали аффинажному заводу по переработке и очистке сырья меньше товара, свыше 3 тонн лома и отходов драгоценных металлов против 3,8 тонн годом ранее. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поручили проработать вопрос обязательной сдачу таких изделий аффинажным субъектам. Более того, они должны усовершенствовать правила их приема и реализации. С октября аграрии смогут подавать заявки на финансирование весенне-полевых и уборочных работ следующего года. Кредиты по программе «Кендала-2» будут предоставляться по ставке 5% годовых. Получить финансирование можно через банки, кредитные товарищества, СПК, а также напрямую через филиалы аграрной кредитной корпорации. Тюркские страны обсудили меры по обеспечению региональной безопасности и стабильности на фоне современных угроз. Главы спецслужб Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана встретились в Бурабае. После обмена оценками ситуации они подписали итоговый документ. Искусственный интеллект внедрили в 10 малокомплектных школах. Пока пилотно обучение организовано в Павлодарской и Кызылординской областях для более 50 учеников 4-х классов по математике, цифровой грамотности, казахскому и русскому языкам. Проект – одна из мер комплексного плана по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования. По словам гендиректора QAI Дмитрия Муна, это решение сократит разрыв в знаниях между городскими и сельскими школьниками.
3: Сегодня казахстанская AI-компания выходит на новый масштаб международного партнерства. Здесь, в Урумчи, на форуме ШОС по цифровой экономике, QAI подписывает стратегическое соглашение. Казахстанский стартап совместно с партнером 01AI, компания, основанная одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта профессором Кайфули, наш первый большой совместный проект про детей Казахстана. В стране имеется около 2500 малокомплектных школ. В таких сельских школах учатся по 5-6 человек в классе. И далеко не везде есть возможность привлечь сильных педагогов по каждому предмету. Сильный учитель из Астаны проводит живой урок в онлайне для сельских школ. Учитель в классе остается рядом с детьми. Искусственный интеллект анализирует ответы учеников, помогая находить пробелы, слабые стороны в зданиях и понимать, кому нужна дополнительная помощь. То есть мы переходим на персонифицированное образование. Искусственный интеллект здесь не заменяет учителя. Он делает учителя сильнее и эффективнее. Следующая цель – отработать эту модель и масштабировать ее на малокомплектные школы по всей стране.
1: Курс валют.
2: По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 444 тенге 88 тин, евро 516.21, российский рубль 5 тенге 31 тин. О погоде, по данным Казгидромета, завтра в Астане без осадков, ночью 7, днем 24 градуса, в Алматы ясно, ночью 12, днем 25. В Уральске, Усть-Каменогорске 19, в Актюбе, Павлодаре, Семее 21, в Петропавловске, Кокшетау, Кустанае 23, в Жезказгане 25, в Караганде, Атырау, Талдыкургане, Кунаеве 27, в Таразе 29, в Актау, Туркестане, Шымкенте 31, а в Кызылорде 33 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
4: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

0: Ежегодно в сентябре в Алматы широко отмечается День города. В честь этого праздника Акимат организует для жителей и гостей Алматы масштабные праздничные мероприятия различных форматов. По традиции, основные площадки, посвященные празднованию Дня города, будут расположены на площади Астана, площади Абая, пешеходных улицах Панфилова и Жебекжиле, а также на площади перед театром традиционного искусства Алатау. Кроме того, праздничные мероприятия охватят все районы города. В этой связи в 8 районах Алматы также будут организованы праздничные площадки и районные мероприятия. Основные мероприятия в рамках празднования Дня города пройдут 19-20 сентября. Всего в течение сентября в Алматы в рамках празднования Дня города планируется провести около 300 культурных, спортивных, развлекательных и других праздничных мероприятий.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Ретро Эндер.
3: Казах радиосында

0: Реклама на Казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақ радиосымен

0: Казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.